благочестивый и православный болгарский народ, титров и приложников святого храма сего, власти всех благочестивых и православных христиан, опомнет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!